пасть коврон Макдичи у ярбы. Горая лейля гейла Гарба саиба у ял. Горая пасть коврон Макдичи у ярбы. Горая лейля гейла Гарба саиба у ял.